чем они есть. Утежу к рефлету диа солта, а ноите prisioneiro dos olhares.